0: Вильнюс ФМ. Радио с Милентом с Вильнюс.
1: Англис, судага, петнаму сумеле. Камштиль.